Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рекорде. Доброе утро, здравствуйте всем, 7.00 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, Никит Стас, начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
0: Два гороскопа у нас точно будет, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, также ватафакты ожидаются, игрушка за приз вейкаперов, каждый день играем, нам это нравится, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 13 августа 2026 года, четверг, день встречи. Сегодня.
1: С кем? С чем? Зачем?
0: Не день вопросов, а день встреч. Возьми до встреч.
1: Встреч волосы.
0: Встреч кого-то с работы, например.
1: Да, может быть.
0: Можно так сделать. Международный день левшей.
1: Это левшей тех, кто левой рукой работает? Или вот этих людей-мастеров?
0: Всем по блохе. Сегодня.
1: Не надо. Представляешь, сейчас человек такой, хоп, у него блохи. Причем, если подкованные блохи, то постоянно шум в голове.
0: Да, поэтому если вы левша, то с праздником у вас. Говорят, что левшей очень немного вообще, в принципе.
1: Очень мало, да.
0: Да-да-да.
1: Вас.
0: Еще и переученные есть. Вспомните, если вас переучили, вы тоже левша, это считается.
1: Должно быть тайное общество переученных левшей.
0: День шумящих ракушек сегодня. Ты когда подносишь к уху, она тебе ш-ш-ш-ш-ш.
1: Или когда вот так вот водичка на берег, ну, вылилась,
0: да.
1: Волна, а потом обратно, и там... О чем-то... Интересно, а можно услышать полезную информацию? Катя на самом деле тебя обманывает.
0: Ну, вообще было бы прикольно, если бы ракушка говорила что-то полезное, а не просто ш-ш-ш-ш.
1: Покупай доллары, пока дешево.
0: Биткоин не продавай, да. Международный день броненосца у нас. Вот что еще интересно. Интересное животное. День сарафана. 650 лет как празднуется. О, девчонки, если в вашем городе сегодня тепло, сарафан — это давайте, базовая вещь.
1: Даже если холодно, наденьте сарафанчик. Под низ, конечно, какое-нибудь теплое белье, но...
0: Всемирный день донорства органов сегодня.
1: Полезная штучка.
0: Ты бы себя оставил после всей прожитой жизни как донора?
1: Оставил, но я не нужен. Зачем?
0: Приходил, узнавал. Говорят, нет,
1: Стас. Я говорю, так я же говорю, не пью, там все не курю. Они такие, какая разница, ты себя видел? Ты видел, что ты ешь? Я говорю, видел. Пока.
0: В общем, на рубрику «Я в эфире» нам нужна какая-то тема.
1: Какой вы орган?
0: Прикольно. Какой вы орган сегодня? Конечно. Ну, а почему? Ну, в день донорства органов. Почему бы нет?
1: И какой вы орган или какая вы часть тела? Да в целом.
0: Да все что угодно. Какая вы часть тела? Какой вы орган сегодня? Запишите нам голосовыми, каким вы себя ощущаете.
1: Да, это будет интересно.
0: Я легкая. Потому что легкий на подъем.
1: А, потому что надуваешься и сдуваешься.
0: Вот, можно и так. А
1: потому
0: ты?
1: Что, я?
0: Ты печень.
1: Почему?
0: Ну, потому что хочется пробить.
1: Потому что я болею, потому что я чищу.
0: Возможно.
1: О, я глаз.
0: Так.
1: Пока смотрю вдаль и немножечко заплываю так вот.
0: Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Накидывайте их, будем включать. Вейкаперы, начинаем.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 августа и прямо сейчас.
2: Овны, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
1: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится.
2: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже.
2: Львы, сегодня будет искушение получить легкую прибыль, что может заставить вас наделать много глупых ошибок.
1: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку.
2: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться.
1: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком.
2: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, вы можете стать объектом ухаживаний.
1: Козероги, в вас поселился свежеразбушевавшийся зверь.
2: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям.
1: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера, это точно. Всем хорошего дня, друзья!

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какая вы часть тела, какой вы орган этим утром и, самое главное, почему. Записывайте, через 10 минут вы все прозвучите у нас здесь. Пока к новостям. Москвичка улетела в отпуск и оставила Lexus за 3 миллиона рублей во дворе. Да, все так, начинается, ну, нормально,
1: пока
0: все хорошо.
1: Все нормально, да.
0: Пока ее не было, машину умудрились продать. Тут-тут-тут-тут. 43 года мужчине было ранее судимому. Он заметил, что тачка неделями стоит без движения. Ну и, конечно, подумал:
1: ничейная.
0: Да-да. Подделал документы, вызвал эвакуатор. Дальше Lexus успел покататься по Клину и Твери, после чего осел у скупщиков в черноголовке. Вообще.
1: О, за лимонад, что ли, продал?
0: Практически. Мужчину задержали, конечно, у него дома, и теперь ему грозит срок хороший такой, большой. Я не понимаю, как в наших реалиях можно еще верить в то, что можно с таким количеством камер вообще везде, тем более в крупных городах, в пригородах, можно вот так вот взять и нажиться.
1: Ты надеешься все время на халатность каких-то служб, что вот вроде не работало, вроде там и все.
0: Ну, представляешь, насколько план был не проработан. Я просто как бы продам чужую тачку и все.
1: А может быть, был проработан. Он знал, что там есть камеры. По маршруту, в принципе, в точке. И он каждый день, представляешь, ходил туда голенький с плакатами. Угу. То есть вызывал агрессию некую.
0: Проверял, работает ли, да?
1: Придет ли за ним кто-нибудь. Никто не пришел, а по камерам люди просто угорали. Такие: смотри, сегодня будет... А, вот так ты вставил плакат. Ну ладно, без рук держишь. Хорошо. Вот, смеялись. А как только машину он начал угонять, они такие: попался.
0: Попался, и повязали под милые рученьки.
1: Ну так и надо, нечего трогать чужое имущество.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет зеркально отвечать на попытки западных стран захватывать российские торговые суда. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, такие действия Москва считает пиратством и разбоем. Президент отметил, что ответ может последовать не только в тех же акваториях, где будут происходить захваты, но и в других местах, которые Россия сочтет целесообразными. Спрос российского бизнеса на средства защиты от беспилотников за первое полугодие вырос почти в 7 раз. Объем таких закупок достиг 441 миллиона рублей. Компании в основном приобретают защитные заграждения, системы обнаружения и РЭП, средства связи и дроны-перехватчики без взрывчатки. В Литве на границе с Россией и Белоруссией планируют выкопать противотанковые рвы. Ширина укреплений будет составлять 20 метров, а на отдельных участках до 150. Завершить работы планируется к 30-му году. На проект потратят около 50 миллионов евро. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: Дэнс лето.
0: На рекорд.

0: Самое время слушать ваши голосовые сообщения. Конечно же, не зря записывали. Начнем не с голосового, а с обычного. Здесь есть такое. Мы обсуждаем сегодня, какая вы часть тела этим утром, да?
1: Да.
0: В день донорства органов. Почему бы это не обсудить, подумали мы. И вот такое есть. А я тот самый, с горы, Евгений написал. Подходит.
1: Ух, ежики. Даже не знаю.
0: Да и не знаю. Все нормально, поехали. Александр.
2: Доброе утро, вы кадры. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой орган. Я сегодня жаркое сердце. И хочу его отдать своей любимой девушке. Малышка, я тебя сильно люблю. Ты мой малыш. I love you.
0: Когда ты в последний раз, Стас, вот так вот в прямом эфире признавался в любви?
1: Никогда.
0: Вот, а Александр не постеснялся, в отличие от
1: тебя. Красавчик, причем еще на двух языках.
0: Мадам Рики.
3: Всем здравствуйте. Я мозг, и меня не хватает очень многим людям. Спасибо за внимание.
0: Это да. Пельмешка.
4: Доброе утро, вайкаперы. Я сегодня, наверное, тормозная железа, потому что торможу что-то сильно вообще очень. Не проснулся, а воскрес. Всем хорошего утра, все просыпайтесь. Wake up and dance, я не знаю.
0: Все, мы теперь не поднимаемся.
1: Мы воскрешаем.
0: Мы каждое утро воскресаем теперь, вот так будем говорить.
1: Слушай, ну давай, пора открыть тайну, что на самом деле на столах у нас тут пишут, рисуют специальные знаки и нас просто призывают из кровати.
0: Как каждое утро, да. А, кстати, Wake Up and Dance, небольшой спойлер, на завтра мы планируем некое мероприятие в эфире.
1: Да?
0: Wake Up and Dance, да, поэтому приходите, будет оно с 10 до 11, мы думаем, вам понравится. Новенькое, это действительно такая движуха будет. Вот такой спойлер. Максим.
5: Доброе утро, вайкаперы. А я освещаю шеи, потому что на меня все садятся.
1: То есть не потому, что широкий кругозор там и могу развернуться на 360 градусов, а просто сидят.
0: Нет.
1: Ты мощная шея, оказывается.
0: Колян, например, мизинец на ноге, чтобы биться об углы.
1: Ты берешь на себя весь удар, братишка.
0: Мизинец. Ленуська.
6: Доброе утро. Мне кажется, что я желудок. Я издаю странные звуки в самый неподходящий момент. Ну, например, на совещании начинаю говорить об индексации зарплат. Это звучит странно для нашего босса.
0: Главное, чтобы босс не сделал шунтирование, да, в этот момент?
1: Ой, мы пошли в термины. Прикольно.
0: Ну, какие знаем. Евгений.
7: Доброе утро, вайкаперы. Что же, анатомия человека довольно-таки так, это классная штука, но я завуалированное слово в частушке. И матерщиного дома просто так я не хожу. То и пип забор просуну, то и попу покажу.
0: Вот так. Сразу и к теще обратился, и к нам, и по теме ответил. Ну,
1: а теща все сидит и ждет, когда ж ты придешь.
8: Вайкаперы на рекорде.

0: о погоде. В северной столице плюс 12 на данный момент. Ощущается как плюс 13. Солнечно. Максимальная температура сегодня плюс 19 градусов. Ближе к вечеру опустится к плюс 17.
1: Тачку быстро подберет. Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто. Рекорд Dance Radio.
2: Реклама в Питере. 327 06 27.

0: Кому сейчас тяжело продрать глаза, у меня есть для вас очень приятная новость. Оказывается, привычка ложиться спать поздно говорит о высоком уровне интеллекта у человека. Это исследование London School of Economics.
1: То есть, получается, если ты не спишь, ты вообще гений.
0: London School of Economics.
1: Не, ну, произношение нужно не то. Лондон.
0: Лондон.
1: Лондон School. Что там?
0: London School.
1: Скрул? Это из Marvel?
0: Скрул of Economics. Провели его. В общем, ученые установили, что люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать примерно в час 44 ночи. А по выходным встают после 11.00. Ну, это я, ребят. Обладатели среднего IQ засыпают примерно в 12.10. Слабаки. А люди с низким IQ, ниже 75, в 23.41, до 12 вообще.
1: Не встают с кровати.
0: В общем, исследователи объясняют это тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Вот как они это все мотивируют.
1: Мы еще и бунтари, получается.
0: Возможно, возможно. Мы же будем обсуждать глупые поступки в жизни, да? С тобой вместе, Станислав.
1: Я думаю, вспоминаю глупые поступки, которые я делал. И потом такое говорю, ну я же все не успею рассказать, правильно?
0: Ну у тебя на это есть ближайшие 2 часа.
1: И 5 причин.
0: Не, ну даже эту тему подвести к глупым поступкам, ну бывает же, ты и не в час 44 ляжешь как гений, а если ты лег в 2.50...
1: Все, ну вообще организм рано или поздно он сдастся. Мелатонина достаточно не будет, ты будешь не высыпаться. И однажды организм скажет, до свидания. Ты в автобусе? Пока. И ты до конечной.
0: Так, глупые поступки. Мы вчера, когда обсуждали эту тему, общались с нашим программным директором, и он нам рассказал. Он говорит, ребята, расскажите, пожалуйста, про мой поступок в жизни. Мы такие, да не проблема, Илья. В общем, человек когда-то намайнил себе биткоины, это было очень давно. Их было у него 9 штук, 9 чем-то он сказал.
1: 9.
0: Да, и не поверил в их силу. И купил себе на эти биткоины пиццу и джинсы.
1: Ну так это же не лунная призма, как в нее верить?
0: Никто никогда не верил. Мы думали, что такая история может быть только вымышленной быть в интернете. Там теряют кошельки с биткоинами, да, там отдают за дешево. А вот он говорит, ребята, про меня обязательно поделитесь. Зато смотрите, какие у меня штаны красивые.
1: Да, мы захотели заказать и пиццу, и штаны новые. Просто чтобы было.
0: А человек женат, да?
1: Да. То есть, получается, он остался без штанов.
0: Но сытый.
1: Да.
0: Интересная история. И вы рассказываете свои глупые поступки в жизни, которые совершали. Давайте ими делиться на протяжении этих 2 часов. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. 8 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Из Питера мы вещаем, вейкаперы на рекорде. Впереди у нас игра, мобильное приложение «Установите», оно вам пригодится для того, чтобы оказаться в прямом эфире. Чуть позже скажем, что с этим делать, если вы подключились к нам только что. Кто уже в курсе и знает, что делать, просто ждите команды по слову «игра».
1: Расскажите друзьям, едете в общественном транспорте, просто: «Эй, братишка, есть у тебя приложение?» «Нет».
0: Обсуждаем мы ваши глупые поступки. Расскажите нам про них в наших социальных сетях, а мы их обсудим в прямом эфире. Я помню свой глупый поступок, так. Очень глупый поступок. Это зимняя резина, липучка. Годов так 10 ей было, наверное, 9. Она не держала ничего практически. Я не мог выбраться из двора. Вообще даже на ровной поверхности. Я купил для этого лопату, чтобы не выбираться. Да, просто на ровном месте я стоял, и моя машина могла не ехать.
1: Вот если бы ты не сказал «машина».
0: Так.
1: Такая бурная, конечно, зима мне представилась. Для такой прям страдания. Да. Липучка, зачем? Что такое? Оба ли вы согласны на это?
0: Да, да, это был интересный опыт. Причем самое интересное, что как бы на дороге-то она нормально себя чувствовала. Mm-hmm. Она просто не схватывалась. Она не машину не таскала, ничего. Вот просто с места трогаться была проблема.
1: А почему ты так сделал?
0: Почему я так сделал?
1: Ай, прокатит.
0: Потому что в тот момент мой IQ почему-то упал, когда я выбирал резину.
1: В 10.
0: Ай, в 23, сколько там, 45, как мы выяснили.
1: Но сейчас-то ты уже все.
0: Сейчас у меня есть зимняя резина, я купил шипы.
1: Но вот. Ставить не буду.
0: Поезжу на той липучке сам.
1: Да.
0: Вот, глупые поступки, продолжаем мы. Вспоминаю пока свои, Александра зачитаю. Я настолько тупой, пишет Александр, сразу заход, что иногда забываю, как дышать.
1: О, ничего себе.
0: Или могу забыть, как открываются глаза и заснуть в 8 часов. Я думал, что это просто устаю на работе, а оказывается, у меня просто маленький ICQ, говорит. Вот в чем причина, это после нашей новости как раз.
1: Да, ну не наговаривай на себя, нет, ты просто... Просто выгораешь.
0: Натахич тоже делится. История про биткоин и нашего программного директора мотивировала людей рассказывать подобное. К слову, про историю про вашего программного директора с биткоином. У меня муж несколько лет назад хотел вложить накопленные деньги в какую-то крипту, прогоревшую потом. Благо, мама его отговорила в последний момент. В итоге у нас теперь двушка в новостройке с закрытой ипотекой. Слушать своих родителей иногда все-таки полезно.
1: А мама не чувствует, когда деньги уйдут в никуда. Дун-дун-дун-дун-дун. Вот этот звоночек, и они помогают.
0: В общем, посмотри, обратная сторона медали. Обязательно надо сейчас отправить это сообщение нашему программному директору, а то он опять собрался во что-то вкладываться. Друзья, расскажите про ваш глупый поступок в чате мобильного приложения «Рекорды» и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: сыграем
1: Вейкаперы.
0: Мы глупости обсуждаем, а конкретно какие вы совершали в жизни, да? Поделимся со всеми ими, мало ли, вдруг пригодится кому-то. Вот Ольга рассказывает. Доброе, я периодически делаю мелкие глупости, не в ту сторону уеду в метро, или не на тот трамвай сяду, и в какие-то чигири вообще уеду. Но у меня это мелочи, которые мне показывают, что фокус смещен, и что-то я не здесь, или я устала.
2: Либо специально тебе тянет в то место.
0: Реально, может быть, кто-то специально Ольгу вот ведет
2: к... Криворожау.
0: Ну, не настолько, но что-то в этом есть. Мотивационное голосовое от Кати Лукас, поэтому послушай.
3: Доброе утро, Вейкаперы. Доброе утро, страна. Я думаю, что на настоящий момент мой самый главный глупый поступок был оставаться в длительных отношениях, где меня не особо-то и уважали, не особо ценили. Не знаю, даже любили или нет, думая о том, что все, это последний шанс. Я думаю, ни у одного слушателя была подобная ситуация, но глупо это было потому, что в настоящий момент я понимаю то, что я нахожусь в прекрасном, замечательном браке с человеком, который меня любит, ценит, уважает. И это был далеко не последний шанс, как мне думалось когда-то. Поэтому, если вы сейчас в таких отношениях, бегите. Вы точно обязательно найдете свое счастье. Всем отличного дня.
0: Как хорошо.
2: Ну, это прям мотивационная речь.
0: Конечно, если ваша любовь, возможно, где-то еще гуляет, правильно?
2: Да, ищет тебя.
0: Я неправильно сказал, гуляет. Она не может гулять, она где-то ищет вас. Вот, ты правильно подытожил.
2: Ну, гулять-то же тоже хорошо. Наверное. Не знаю, я теперь сомневаюсь во всем.
0: Друзья, мы обсуждаем вместе с вами ваши глупые поступки, которые вы совершали в жизни. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл».

0: на рекорде.
1: У нас ровно 9:00 в Петербурге по московскому времени. Еще 2 часа мы с вами будем, конечно же, впереди много интересного. Не переключайтесь, расскажите про нас остальным, кого только знаете.
2: О, да.
1: Да. А пока к новостям. Удаленка в России исчезнет. Вообще говорят об этом. В стране осталось меньше 1 000 000 удаленщиков. А было как, сколько много, особенно во время пандемии. За прошлый год их число сократилось на 21% уже. А, то есть их уже 968 тысяч приблизительно.
2: Посчитал.
1: А компании массово возвращают сотрудников в офисы или переводят их на гибрид. Вот. Гибрид тоже есть, оказывается, такая движуха. И к концу этого года, как говорят, ситуация станет еще хуже для удаленщиков. Эксперты прогнозируют, что в России будет всего 600, приблизительно 800 тысяч таких работников.
2: Слушай, ну, по сути, да, не все же профессии могут быть на удаленке.
1: Ну, и да.
2: И
1: почему
2: да.
1: Я тут...
2: Ну, с одной стороны, как бы хорошо.
1: Так.
2: То есть, как бы люди будут вернуться в офис, а работа, возможно, будет делаться лучше. Есть профессии, даже которые не обременяют тебя работать руками, да, но где лучше находиться вот на рабочем месте, ну, то есть в офисе с кем-то, с коллегами, так вот на короткой ноге.
1: Почему бы руководителям у себя в офисе не создать домашнюю атмосферу? Там поставить кровать, действительно. Для каждого как своя квартира-студия на работе. Дорого, я не спорю. Но все-таки, тогда бы из дома в дом ты бы приходил, работал как будто бы удаленно, но в офисе, и было бы классно.
2: Вот открою тайну. Был вариант один раз работать из дома некоторое время.
1: Так.
2: Не здесь.
1: Так.
2: Но я выбрал офис, потому что нужна вот эта смена обстановки. Дом. Тире другое место, где mm-hmm. вот оно немножко давит тем, что ты должен делать. Ну, mm-hmm. ты же на работу пришел все-таки. И в то же время ты такой, я на работе, все нормально.
1: Ну, понятно, ты не за удаленку. Нереально, по-моему, удаленно.
2: Ну, долго бы я бы там не прожил, нет.
1: Ну, нет?
2: Ну, я бы вот гибрид, наверное, нормально куплю себе. Как думаешь, Ларгус или там Тойотку?
1: Быстро переключился.
2: Да.
1: Бери Хонду.
0: Вейкаперы.

0: Скажемся быстро, я сказал, так тихо там, Сидорова, Бурягин, сидите тихо. Иванов, Комцумир на коленке. Ты должен сидеть удобненько.
1: А я рассказывал тебе, что я на английском сидел за столом учительницы года два. Потому что я всех отвлекал от английского языка, и она меня посадила рядом с собой.
0: А-ла-ла-ла-ла, what is your name, what is your name?
1: Я сидел возле нее, потом и так же передразнил. Но мы были в хороших отношениях с учительницей английского языка. Я, в принципе, много делал по-креативному что-то.
0: О, my darling, шептал ей на ухо.
1: Hello. О, Никита.
0: Она такая, lesson man. Ну, тихо, ну, Никита. А, глаголы.
1: Любишь все опошли.
0: Perfect. О, perfect. Тамара Семен.
1: Английский я не знаю. Да, честно скажу, каюсь. Надо было, конечно, учить.
0: Ну, вернемся. Бедные левши, у вас, ну, как у вас жизнь так?
1: В общем,
0: за что наказывают?
1: Мы за вас сделайте больше товаров для левшей. Вот возьмите группку левшей и соорудите для них все, что они хотят.
0: И по нормальным ценам, пожалуйста.
1: Конечно. И не переучивайте левшей. Пусть левши останутся левшами.
0: Что это за партия левшей?
1: Ну, что там, место освободилось как раз с последними событиями.
0: Ну да.
1: Почему бы нет? Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы завтра с вами услышимся уже в пятницу. У нас планируется для вас завтра небольшой сюрприз с 9 до 10. Если все удастся, то все давайте к нам.
0: Не, но если эта запись подтвердится, то я поеду к врачу, так что
1: ты чего что? В общем, это не шутка. Давайте всех ждем вообще с 7 утра. С вами были Вейкаперы Никита и Стас.
0: Всем отличного, продуктивного дня.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Ненадолго мы с вами прощались, но прощались с утренним шоу. А сейчас дневной эфир у нас, напоминаю, 11:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время уже подумать, что будем заказывать коллегами на обед, да, если уже определились, то замечательно, это круто. Ну и, конечно же, солнечное затмение вчера гуляло по всему свету, много кадров, много впечатлений у людей. В Питере тоже оно было, но скорее оно было облачным. Не особо мы рассмотрели солнечное затмение, хотя вот теперь наблюдаем фотографии различные. И наблюдали ли вы его, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, удалось ли что-то заснять, поделиться крутыми видосами, фотками. Все-таки явление такое нечастое. Раз в год, как обычно, мы наблюдаем все это. В общем, жду ваше сообщение. Порадуюсь хотя бы за вас, что вы лично увидели это событие. А я расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн. Plus Wicked Game Record Remake. Tiesto, don't lose your head.

0: Какого курорта?
1: До нашего. До Атлантики.
2: Ура! Мы едем в бассейн!
1: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
3: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
1: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
3: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
4: О, бассейны ГАД. Город Гатчина. Улица Генерала Кнышева, 13А. Офис 213. ОГРН 116-784-76-81-35.
5: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
6: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
7: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
6: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
7: 317-24-44. Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Маршрут построен. До курорта 10 минут.
2: Подожди, до какого?

0: Рекорд. Новости.
1: Европа выработала интуитивный иммунитет к попыткам Киева втянуть ее в военные действия, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщение о возможной причастности Украины к операции в аэропорту Лейпцига под чужим флагом. Образы правоохранителей и сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в темах обмана россиян, сообщили в пресс-службе МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. С 1 марта банки смогут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционных систем могут содержать неисправленные уязвимости. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072.

0: Ваш карт...
1: Наш прайс! Карпрайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
2: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
3: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
2: Просто космос!
3: Звони. 611-25-25.
2: Ага, 611-25-25.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я с вами, Никита Бурягин, конечно. Ну и лучшая танцевальная музыка, которая только существует в этом мире, она у нас. Вы слушаете Радио Рекорд. 12.01 в Петербурге по московскому времени. И к важным новостям. Брэд Питт, да, шокирует нас своими заявлениями. Недавно он рассказывал всем, что вернулся к разгорячительным напиткам, к этим взрослым. Его кто-то осудил, кто-то поддержал. Мнения разделились, конечно. Но здесь опять выдал Брэд Питт. Он рассказал, почему не смотрит фильмы для взрослых. Актер признался, что его раздражает плохая игра в таких видео. Все остальное, говорит, норм. По словам Питта, именно неубедительная актерская игра настолько отвлекает его, что он не может смотреть нормально эти фильмы. Интересно, интересный подход. То ли пиарит себя в эти фильмы, да, хочет показать, как нужно, то ли что. Брэд, продолжай, не останавливайся, делай заявление хоть каждый день. Интересно на это будет посмотреть и почитать, и нам будет что обсудить, конечно же. Вот старый Брэд нас развлекает своими заявлениями. Вы какие фильмы любите? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, посоветуйте мне, что обязательно стоит посмотреть, и я займусь этим как-нибудь. А пока расскажу о треках в этом части. Там Donnie Darko Eyes, Your Body.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: лета в мобильном приложении Рекорда. Реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
2: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
5: Record Dance Radio. Реклама.

0: Рекорд. Новости.
1: Искусственное разжигание русофобии в Грузии является новым этапом борьбы внешних сил против республики, заявил Ираклий Габахидзе, передает ТАСС. По его словам, разжиганием русофобии занимается так называемое глубинное государство, которое поддерживает оппозиционные силы внутри страны. В России ограничат использование сим-боксов. С 1 марта будущего года операторам запретят заключать договоры на их использование с физлицами. Такие устройства содержат от 8 до 256 сим-карт и часто используются мошенниками в своих схемах. ПСЖ с Сафоновым в составе второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Французы со счетом 2-1 одержали победу над английской Астон Виллой, и встреча прошла в Австрии. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: реклама. О, привет, Серега! Ты чего сияешь? Как будто сделал жим 120 или урвал что-то с нереальной скидкой.
1: Второе. Взял себе Under Armour и Nike вообще по красоте. 1015 сэкономил.
0: Круть! А я рванул за Холли Хансен. Так в итоге еще и Adidas и Reebok забрал по суперцене. Теперь важно домой зайти, как будто так и было задумано. Дисконт-центр «Румба». У метро «Кировский завод».
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь, конечно же, с вами, друзья. Ну и, внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билеты, то самое время поторопиться и сделать это прямо сейчас. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Прямо сейчас переходите и забирайте на radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Не стоит откладывать, как правило, всегда многие говорят: а потом куплю, а потом вот когда-нибудь, да что-нибудь. Вот, с 18 августа уже повышение цен, 5 дней, буквально, да, тусовку нужно планировать, тем более такую масштабную, как «Белая», уже прямо сейчас. Всех ждем на сайте и к трекам в этом части. Солова, обла.ком, Рекорд Микс. Дивакс, работай, slow down.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня «Дипло» и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Кто тебе постоянно пишет?
5: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
4: Да? А у нас в коттеджном поселке «Северное сияние» ни разу. Потому что у нас вторая категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
6: Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построим за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kposeverneye.ru.
7: Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
8: Лето, любимая музыка и большой футбольный праздник для всей семьи. 16 августа «Зенит» принимает московское «Динамо». Начало матча в 14.

0: 11.30. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч яркое шоу и концерт Тимы Белорусских. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Dance Radio. Йо-первое, танцевальное, на связи я, Никита Бурягин, здесь все еще с вами. Ну и, конечно же, помните, мы затмение с вами обсуждали, какое же красивое оно было вчера. В Петербурге не удалось его посмотреть, но с других регионов, конечно же, наши слушатели поделились этой новостью. Спасибо, кто-то даже скинул свои фотографии. И что самое интересное, к чему это я? Мы недавно обсуждали, а уже запросы на сегодняшний день в Google и Яндекс выросли. И гласят они следующее. Глаза болят. Что делать? Это произошло сразу после затмения. Ну что, я посмотрел, друзья, я знал только про стекла, которые немножечко можно закоптить, вот про эти старые пленки, через которые можно якобы смотреть, но нельзя, сказали мне профессора из интернета. А оказывается, должна быть сварочная маска вообще, либо специальные очки ISO 12312-2, то есть только так можно смотреть, можно через лист бумаги с дырочкой или кухонный дуршлаг вообще, вот что советуют там в интернете. Поэтому, знаете, если глазки болят, да, Питеру повезло, то нужно обратиться к врачу, говорят, это очень даже опасно. Почему-то вот такая история. Берегите себя и свое здоровье, а в Петербурге сейчас обед 14.01. Рассказываю о треках в этом часе, под что будем есть Дали. А если кто-то уже по дороге с работы, то Алок, Dive Into Me. Может, вы уже чилите дома, Карлита, Манхэттен. Кому все равно на время? Эвелин Рокстон, Вертиго. Все эти треки обязательно прозвучат в этом часе. Начинаем с Хюгеля и трека Moving to the Sound в рекорд-миксе. И вы на волнах.

не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Сова? Это мне?
3: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали.
3: 80 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали.
3: 80 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же. Ну и знаете, интересное очень событие произошло вот недавно. В сети сейчас пост вирусится. В общем, дети пробрались на матч второй лиги Казахстана, и там велась прямая трансляция, они забрались в комментаторскую будку. Ну и, конечно же, трансляция не останавливалась, микрофон работал, все было слышно. Ну и дети, наверное, исполнили мечту многих ведущих прямых эфиров, и не только, наверное, наговорили всякого в этом прямом эфире, все, что успели, на секунд 5-7 примерно, накидали, как говорится, нецензурной брани, да, от чего эфир, конечно, пострадал. Его сразу вырубили, узнали, что да как происходит. Кто виноват, непонятно, то ли человек, который оставил рубку без присмотра, то ли тот, кто не вырубил микрофоны. Неясно, но ситуация по-настоящему комична. Вообще нельзя, знаете, использовать нецензурную брань в прямом эфире, тем более, когда вы вещаете из культурной столицы. И это я считаю правильным. А теперь к трекам в этом части, тем более у нас лучшие танцевальные всегда из Питера. Афроджек, Аляйн.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама.
2: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шоппинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать, примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено! Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
3: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с фаской, влагостойкий. Всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 4 октября 2026 года. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Рекламу в Питере 327 06 27.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия периодически получает от Британии сигналы о желании возобновить контакты, сообщили в посольстве, но на практике Лондон не действует, а ведь именно ему нужно делать первый шаг, так как он сам свернул диалог, добавили в дипмиссии. Россияне, проживающие в Канаде, стали активнее интересоваться переездом на родину из-за падения качества жизни. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Российской Федерации в Оттаве. С начала года оформлено 61 свидетельство участника программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Путин впервые посетил Курильские острова. Президент начал рабочую программа на рыбзаводе, а также посетил больницу и школу. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом-музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. И вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд
4: реклама. Кто тебе постоянно пишет?
5: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
4: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
6: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
7: Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
8: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. 3 танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
9: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
10: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
9: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
10: Скорей же зови хранителя земель.
9: Уже звоню. 448-6565.
10: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
9: 448-6565.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Йоу, всем привет, я Никита Бурягин, вы слушаете первую танцевальную радиостанцию страны. Добро пожаловать, если подключились к нам только что. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Рассказываю, в Китае странности. Любим мы эти истории из Китая и новости тем более. Там начали пить чай с лягушкой. Настоящая лягушка. Она никак вообще не переработана, скажем так. Они буквально кладут живую лягушку в стакан и пьют из него. Такой способ связывают с китайской традиционной медициной и кулинарными обычаями страны. Сразу говорю, не нужно этого повторять, пробовать. Возможно, там какие-то специально обученные лягушки. Тренировались они, возможно, в чае. Не знаю, но стакан здоровенный такой, знаете, как во вкусные точки, вот максимальный, который берешь с кока-колы, вот такой же. Он прозрачный, чтобы все видели, что ты пьешь чай с лягушкой. Подход интересный, конечно. Пробовать мы этого, надеюсь, не будем. Ваши странные вкусовые предпочтения напишите лично для меня в чате мобильного приложения Рекорда. Давайте, картошка фри с мороженым. Это мы уже проходили. Я тоже на это как-то подсел. Вы пишите, я жду сообщений, расскажу о треках в этом чате. Класс! Wicked Game в Рекорд ремейк. С лягушкой. Джон Саммит, Shades of Blue. Келвин Харрис, Satisfy.

0: Интересно, эта лягушка, вот перед тем, как варить чай, она как-то... Ее купают хотя бы в горячей какой-то воде. Ну, меня эта мысль точно не отпустит. А начинаем мы это сейчас с Бауса и трека «Магнетик» в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето. На рекорде.

измена при разводе вырвала у него золото,

0: и всегда включал поворотник.
1: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
0: И что?
1: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
0: Они делают свои маленькие шажки.
1: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
0: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
2: Вейкаперы. Утром на рекорде. Рекорд реклама.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Опять математика. Надоело.
6: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
5: Эх.
6: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
5: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
6: Уже звоню. 385-58-83.
5: 385-58-83.
7: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
8: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
5: Мам, а чемпионами рождаются?
9: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
10: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
9: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
5: Мам, запиши меня в группу!
10: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: Записывайся на atlantica1.ru.
6: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
11: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
6: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
11: Скорей же зови хранителя земель.
6: Уже звоню. 448-6565.
11: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
6: 448-6565.
12: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Рособорнадзор отреагировал на предложение усложнить ЕГЭ. Ведомстве заявили, что не ставят такой задачи, а содержание экзамена соответствует школьной программе и учебникам. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет и не будет заданий вне рамок образовательной программы. Изменение климата приводит к более продолжительным засухам и учащению ударов молнии. Климатологи предупредили, что пока не удастся сдержать рост глобальной температуры, человечеству придется адаптироваться к более экстремальным погодным условиям. Пилот пассажирского самолета принял наркотики перед рейсом и едва не допустил катастрофу. Инцидент произошел 4 августа на рейсе из Пхукета в Нью-Дели. Под воздействием наркотиков командир допустил резкое снижение самолета, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Второй пилот взял управление на себя и благополучно посадил лайнер. После рейса тест командира на наркотики оказался положительным, его отстранили от полетов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

приложении Рекорда. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Деда, а у тебя есть клад?
2: Конечно.
1: А где спрятан?
2: Во Всеволожске. Но совсем не спрятан, просто лежит под ногами.
1: Как это?
2: Сама земля там, настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации, а стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
1: Целый участок? Всего за 1 100 000?
2: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
1: 317-33-34.
3: Cool Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и, друзья, сейчас минуточку внимания. Уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и все подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Тони Дарк, Ice, Your Body.

Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю. Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю. Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно?

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, все как всегда, будем обсуждать разные, поверь, интересные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что в далекие античные времена, во время войны между медянами и лидийцами, случилось полное солнечное затмение, и две армии, испугавшись знамения свыше, прекратили бой и заключили мир. Сегодня к солнечным затмениям относятся несколько проще, хотя и говорят об этом малозначительном природном явлении задолго до его начала и еще сутки после его конца. Некоторые СМИ, которым нечего особенно обсуждать, только вот-вот закончили мусолить эту острейшую тему. Ну а мы, собственно, и не начинали. Мы обсуждаем другие острые новости и другие затмения человеческого сознания, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Накуренный пилот едва не разбил самолет с пассажирами в Индии. Командир рейса Пхукет-Дели, по данным СМИ, употребил запрещенное вещество перед вылетом, а уже в первые минуты полета потерял контроль над лайнером. Самолет резко пошел вниз, в результате чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Катастрофы удалось избежать благодаря второму пилоту. Он в одиночку посадил самолет.
2: А второй что, не курил? Или просто только немного выпил? Так, чисто дернул 300 грамм, чтобы мог отключить штурвал от первого пилота.
1: А вы знаете, как вот это очень хороший вопрос, потому что, смотрите, у них же есть правило у всех пилотов всех стран, что когда они берут еду, они берут разную еду. Один курицу, другой рыбу, да? Ну, если там где-то что-то отравился, то второй как бы вменяемый. И вот так же они с накуркой у них. Один куриц, второй нет, как бы. Что случилось еще? Как и с едой, знаете?
2: Нет, это очень странно, потому что с едой-то ладно, но что, второй пилот с ним не курил? А что он такой не компанейский? Как не родной, знаете ли?
1: Может, субординация, второй младший партизан.
2: То есть первый пилот покурил, а второй нет, поэтому он и второй, да? То есть первый курит, а второй подает косяк, да?
1: Ну, как-то так, да.
2: Или как, значит, употребил запрещенное вещество перед вылетом, а уже в первые минуты полета потерял контроль над лайнером, и самолет резко пошел вниз. А что, собственно, вот с ним конкретно произошло вот именно в этот момент? То есть я так понимаю, что вот именно в этот момент у него, собственно, и случился приход, да? То есть ему, возможно, привиделось, что вот он решил, что он в лифте, ему срочно нужно вниз, и нажал на кнопку «вниз».
1: Возможно, или какие-то дела срочные на земле образовались. Подумал, что «о, утюг забыл выключить». Ну, вспомнил, знаете, измененным сознанием. Срочно нужно...
2: А бывает, я думаю, вот пилоты в Индии в полете сексом на штурвале?
1: Взмывает.
2: Просто стало интересно так во время взлета, например.
1: Танцуют они, как они любят в индийских фильмах, там поют там.
2: Вот это да, вот это и... Но, с другой стороны, может, посмотрите, может быть, этот человек накурился, ну, ладно. Ну, может быть, вот человек всю жизнь хотел летать. Ну, причем мечтал летать, ну, без помощи самолета. Да, и накурился.
1: I believe I can fly.
2: Да, именно так. Да, сложно в Индии пилоту без полета. Сложно. Я никогда, вот я вам скажу, в жизни никогда никакой гадости это не употреблял, но один раз я был в Индии.
1: И как там?
2: Один раз только я там был. В Индии неплохо, но там был тоже один пилот. И вы знаете, и вот с тех пор я не летаю. Вообще. И я понимаю, как в Индии...
1: А пилота вы где встретили? В трущобах Дели или где?
2: А
1: как понял, что он пилот?
2: Я просто как, потому, как он летает.
1: А, понял. Без голой еще в фуражке.
2: Так вот, понимаете, но вот эта новость... Вы его знаете?
1: Я тоже был один раз в Индии. Такая у него еще борода такая, она седая.
2: Да. А вы его тоже видели?
1: Да, и голый, но в фуражке такой, типа авиационный. О!
2: Вы тоже.
1: Да, у нас же фотки есть с ним.
2: Вы не второй пилот, вы первый. Но все бы было как бы весело и хорошо, тем более, что это не у нас. Но понимаете, какая штука? Вот у меня же теперь новая фобия.
1: А у всех теперь новая фобия добавилась.
2: Это не просто фобия, это индийские авиалинии фобия. Это страх нарваться в самолете на индийского пилота. По крайней мере, на первого. А можно лучше, чтобы сразу управлял второй, без первого?
1: Ну, тогда, понимаете, он переходит как в категорию первого, потому что и третий будет ему там
2: Нет, понимаете, третий пилот — это уже результат прихода, потому что его обычно нет.
1: Ну хорошо, ну старшая стюардесса.
2: Самая старшая.
1: Да.
2: Госпожа.
1: По возрасту.
2: Да. А это реально страшно, потому что, судя по всему, скоро в авиации появится новый термин. То есть вот есть пилоты накуренные, есть синие, да, есть ненакуренные, простые, да?
1: Ну, такие, да, им еще даже премию будут описывать за это.
2: Да,
1: на,
2: да.
1: В индийских авиалиниях.
2: Это переворот! Это не информационно, это переворот в авиации. То есть теперь может быть и такое. Но поскольку сейчас август, на самом деле это... Я не знаю, как там сейчас, не будем мелочиться, но август это был всегда самый напряженный месяц для авиации, по крайней мере у нас в стране, потому что период там самый пик отпусков, все летят на юга,
1: всякое с югов.
2: Да. Да, все, да, так или иначе мы летаем. А если даже не летаем, то тоже что-то боимся на земле, и поэтому не летаем. Чего ты боишься в полете, дорогой наш товарищ? Вот смотрите, вот оказывается... Вот,
1: кого
2: вот,
1: боишься?
2: Да кого? Может, пилотов, стюардесс, пассажиров, да?
1: Очень часто неадекваты попадаются в новостях постоянно. Что,
2: конечно, самое страшное. Да. Но раньше мы боялись, по крайней мере, только пассажиров, а теперь еще и пилоты. Раньше только пассажиры были в этом состоянии. Теперь пилоты, а может быть еще, знаете, еще страшно представить. А есть же еще и наземные службы.
1: Эти, которые багаж загружают.
2: Да, а если накуренный багажник?
1: Я просто...
2: Короче,
1: случаи какие-то.
2: Конечно, случаи. Ну, и твои страхи, может быть, априорные, извините за слово. То есть, да, у тебя не было опыта. Но вот ты можешь себе представить, что вот я боюсь, что вот приду я в самолет, а там...
1: Там вертолет.
2: Вот вы, да-да, как у пилота, у этого первого. Вы поняли, обсудим в народных новостях.

0: Шоу.
1: Кебаб XL пропал из меню столовой при Крестах 2. Владелица заведения сообщила журналистам, что решение приняли совместно с руководством СИЗО. При этом она подчеркнула, что вся продукция перед передачей проходит необходимые проверки и сканеры. Предпринимательница также объяснила, что меню на сайте периодически меняется в зависимости от спроса.
2: Кебаб XL? Что это еще такое? Я, знаете, я о таком даже на воле не слышал. Кебаб XL это... Я не понял. XL? Они что, не только его едят, но и носят? Это же термин одежды.
3: Ну, не только одежды.
2: Ну, как бы не термин, это термин для...
3: Такое нормальное название для фильма для взрослых. Кебаб XL.
2: А, в этом смысле? Слушай, а...
3: То есть большой кебаб.
2: Да, я понял. А бывает там сарделька элька? Или там самая жуткая... Или плов эска.
3: Нет, ну теперь, видимо, как бы все большое как бы запрещено в этой столовой.
2: А почему, кстати?
3: Ну, тут как-то там вскользь говорится, но, видимо, чтобы не передавали в камеру что-то запрещенное. Видите, там проходит проверку, сканеры перед передачей.
2: А, то есть, что,
3: в кебабе... Хлеб-напильник.
2: А, типа, туда в Excel можно спрятать? А почему тогда его отменять? А почему просто не сделали кебаб эска или эмка?
3: А эска осталась. Наверное, обычный такой, стандартный кебаб, то есть такой.
2: В кебаб XL можно...
3: Там как? Что-то можно...
2: Что?
3: Ну, что-то вот незащищенное, нехорошее.
2: Какое-то маленькое.
3: Да, какие-то...
2: Небольшое что-то. Нет, а большое, а можно там... Вот как вот, вот в торты, знаете, в американская традиция стриптизершу помещать. Бывает, что из кебаба раз...
3: Но если он такой по-настоящему XL, может...
2: Да, то есть вот как вот у нас... То есть раз, там, из кебаба петух.
3: Ну,
2: это же в тюрьме, да?
3: Да, но нет смысла кому-то выскакивать из кебаба. Потому что если бы было наоборот путь, знаете, из камеры на волю, то, конечно, можно было там кого-то законопатить, какого-то, кто мог спрятаться. А внутрь-то попадать зачем? Ну, какой смысл?
2: Куда, в кебаб?
3: В кебаб, а потом в камеру.
2: Нет, провести. Нет, ну так, обманом. Знаете, ну ему, человеку в камеру.
3: Друга,
2: уважаю, да?
3: На друга пригласила.
2: Так в кебаб XL. Ну, послушайте, и что значит кебаб XL? Больше не будет, да?
3: Не будет, да.
2: Ну, а вот как нам вот здесь на воле, как нам к этой новости отнестись?
3: Отнестись, как бы...
2: То есть пропал кебаб из столовой в Крестах. Это же явно не к добру, это что-то значит. То есть что это такое?
3: Ну, как бы, к главному, к чему я тут хочу отнестись серьезным, большим, для меня послушал новость, что, в принципе, теперь возможно из камеры зайти на сайт, как бы, да, этой столовой, и заказать, как бы, еду к себе с доставкой. То есть приходит доставщик, как бы, тебе, и приносит там, ну, кебаб XL, не кебаб XL, салатики, борщики.
2: Они могут в камеру его заказать?
3: Так, в камеру, это для... Да.
2: Собственно, что вас удивляет? В камере иногда бывают такие уважаемые люди, да, что они и вас могут
3: конечно
2: туда на корпорат привезти.
3: Но это раньше было, ну, скажем так, не совсем легально, по серой схеме, да? А сейчас, пожалуйста, заходи, бери, заказывай.
2: Конечно.
3: То есть из города заказать нельзя самокатчиком.
2: Уже не совсем. Сказали, пропал кебаб. То есть кебаб освободился по УДО. На свободу с чистой совестью. А значит, это для нас здесь на воле хорошие новости. Это значит, что скоро мы увидим кебаб XL здесь на свободе. Может быть, статус небольшой. Не забуду мать родную.
3: Толик кебаб откинулся.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня Дипло и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд реклама. Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+. Рекорд
2: Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: пенная, тяжелая такая, давит на руку.
1: А он что? Хотел, чтобы ему на руку бошку положил тот, который дергал, передергивался при просмотре эротического фильма. Нет, ищи всегда хорошее. Стакан наполовину полон. А представь наоборот. Хотя, наоборот, лучше не
0: вообще,
1: представить.
0: То, да. То, с другой стороны девушка сидит, а с этой стороны этот дергается, который, да?
1: И вообще тот, который дергается, сел на него полностью.
0: Вот внезапный Ильдус пишет. У меня такая странная фобия. Раньше часто по Европе летал. И всегда капец боялся, что рядом со мной будет сидеть человек, который на испанском говорит. А недавно летел из Минеральных Вод в Челябинск. И чуть паническая атака по этому же поводу и случилась. Но, к счастью, испанцев на борту не было. Не летают испанцы.
1: А в чем боится? Как, что там страшно? Буэнос-Айрес, Буэнос-Ночь. Что его пугает в испанском?
0: Боялся, что, ну, возможно, ну, как-то вот он ему что-то говорит по-испански, а вот внезапно Ильдус не понимает, потому что испанского не знает.
1: А все остальные языки он знает? Нет, ему что-то именно в испанском. Ну, смотрите, что там. Как по-испански?
0: Я не знаю, как
1: по-испански. Нет, ну, что нет? Я тоже не знаю совершенно. Вот что, это мой самый нелюбимый европейский язык вообще, просто.
0: А по-моему, норм.
1: А по-моему, нет. Совершенно нет. А что, почему? Почему норм?
0: Ну, такой.
1: А вот я вместе с этим чуваком, я его тоже боюсь. Вот скажите мне, ну хоть что-нибудь по-испански.
0: Си.
1: Си или си-си?
0: Си.
1: А, прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
1: Вы по-испански?
0: Да, или по-итальянски, выбирайте.
1: А, нет, я по-русски. Но я еще не хочу. Давайте я... О, слушайте, да, давайте я... Смотрите, вот пишет... вот Блендер пишет. Привет, парни, боюсь... Чего? Боюсь солнечной радиации. Прочитал где-то, что если много летать на самолете, и тем более сидеть около иллюминатора, то можно сильно подорвать свою потенцию. Теперь или ночью летаю, или вообще на поезде езжу. А, дорогой мой, я просто не очень понял. Может, вы поняли, Керимов, а чем он прижимается к иллюминатору, боясь за свою потенцию?
0: Ну,
1: я вот... просто, понимаете, я вот, тоже боюсь, тоже слышал. Но я стараюсь это к иллюминатору особо... Не прислонять.
0: Да что такие паникеры? Че, почему не прислонять? Там же шторка есть.
1: Ну, вот именно хотя бы... Ну,
0: шторку опустилась.
1: Можно опустить. Да даже если... Нет, ну просто я из других соображений. Я просто, ну, чтобы не пугать тех, кто за окном... А, за окном же никого нет, да?
0: Ну, там...
1: Нет, я один раз прислонил. Да и птиц тоже.
0: Особенно просто...
1: Грачика.
0: Пока еще стоит самолет на взлетной полосе и загружают багаж, пока не показываете. Только когда уже взлетели. Можно отстегнуть ремни.
1: А вы, я правильно понимаю, вы прислоняете все-таки, но с опущенной шторкой.
0: Ну, а как тогда? Да, ну, чтобы поудобнее расположиться.
1: А не боитесь прищемить?
0: Я же не сначала прислоняю, а потом шторку опускаю. Сначала опускаю шторку, а потом что хочу.
1: А, вот это правильно. Так, значит, ну, вот пишет... Павел Андреевич, здрасте, товарищи. Был однажды экстремальный перелет Екатеринбург-Санкт-Петербург. Два раза попали в турбулентность. Трясло так сильно, что паника была у всех пассажиров. Крестились все, у меня аэрофобия. Поэтому перед полетом пью таблетки. Таблетки помогли тогда, было вообще пофиг. Так как рядом сидящий мужчина сказал хорошую фразу: «Не очкуй, все самолеты оказываются на земле, правда, в разном состоянии». Это хорошая фраза?
0: Это хорошая фраза, но мне бы хватило только вот лишь «не очкуй».
1: А мне бы хватило... Знаете, если бы я услышал эту фразу, я бы не просто очканул, я бы еще упал ничком, очком. А, просто, ну, вот если бы я услышал реально фразу «не очкуй», окажемся на земле все, а это страшно, я слышал эту фразу много раз, это самое страшное, что можно услышать. Как не очкуешь? Как не очкуешь? Это одна эта фраза может привести...
0: Ну, вот как вы были? Я же не знаю, как можно сказать. Ну, очкуй. Очкуй.
1: Так я и так не думаю сейчас.
0: А вот еще.
1: Не-не, вы не еще, вы смотрите на петуха.
0: А что, я не хочу смотреть на петуха, вы смотрите на петуха.
1: Да вы смотрите иногда хотя бы куда-нибудь, кроме своего этого дурацкого компьютера. Слышите, кто пришел?
0: Ну, слышу, да.
1: Ну?
0: Ну что ж, да, придет.
1: А вот теперь представьте, давайте закольцуем. Вот в самолете сидите. Все нормально, а у вас аэрофобия, я тоже знаю. Все вроде успокоились, взлетели. Но зашел петух.
0: Ну, если мне скажут «не очкуй», все будет нормально.
1: Кто? Если скажет «петух, не очкуй».
0: Ну, тогда тут будет какие-то... Как-то так.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: У Дональда Трампа появился человек-будильник. В соцсетях обсуждают теорию о том, что президента якобы начали будить электрошоком во время публичных мероприятий. Поводом стало видео из овального кабинета. Во время доклада Трамп прикрыл глаза, а стоявшая рядом ассистентка положила руку на живот. В этот момент президент резко выпрямился. Пользователи подозревают, что девушка могла держать скрытую кнопку для подачи слабого электрического разряда.
2: А что, Трампа уже может только током разбудить? Что, так все плохо? Хотя бы просто палкой, что уже не работает, нет?
3: Ну вот, или иголочкой ткнуть. Там,
2: ну, я тоже иголка, там, хороший старый способ. Причем ассистентка, женщина. И я больше того скажу, я видел ее. Я видел, где-то видос промелькнул. И больше того, она, это не просто женщина, она такая симпатичная тетенька, такая брюнетка. Так неужели Трампу уже нужна симпатичная ассистентка, чтобы будить его током? То есть, что, я не понял, сиськами уже его не разбудить? У нее же еще, извините, и рот есть. То есть, красивая ассистентка уже может не просто его просто ртом разбудить. Ну, я имею в виду, что крикнуть что-нибудь там. А! Например.
4: Ну, это хороший способ, действенный, ну, понимаете? Но они же предполагали, что это будет, типа, секретная история, тайная. Никто не поймет.
2: Нет, ну, поняли, то, видите, то, догадались? Нет. Я действительно видел. Значит, это выглядит так, ну, по крайней мере, на видео. Там, неизвестно, Трамп. У нее там глаза слипаются, он засыпает. Значит, и она себе как бы жмет в этот момент на пупок. Ну, как бы рукой так, знаете, руку к пупку и нажимает. Как будто на кнопку, действительно. То есть выглядит как игрушка, то есть там, да, там тык, как бы, и Трамп проснулся. Но вы знаете, я не верю, что это ток. Это не ток. Смотрите, у меня есть совершенно другая, более реалистическая версия. А Трамп, он хоть и мужчина, как известно, в возрасте, ему почти 90, там, послезавтра, там, да, условно там, он, да, у него есть репутация сексоголика. Он замешан в этом скандале с Эпстейном и так далее. Так вот, может быть, она нажимает на кнопку у себя, вот так нажимая здесь, нажимает на кнопку какой-то секс-игрушки. И то есть у нее кнопка, а у Трампа там где-то пыньк, и игрушка молодой Эпштейн.
4: Ну вот, да, это же все электричество задействовано. Возможно, просто клеммы подсоединены прямо вот как бы вот к его маленькому этому Донни.
2: А, потому что он маленький? Не, ну меньше, старший.
4: Меньше, чем большой
2: дом. И что, как это работает?
4: Ну как это? Оп, проснулся.
2: И
4: смотрите, и тут это же...
2: Я понимаю, что проснулся, не понимаю. Нет, я не понимаю, объясните.
4: Ну вы не представляете, что там клеммы к вашему маленькому...
2: Я проснусь, я уже не засну. Если у меня клеммы бы, это вы уже в своем возрасте можете спать. А я не засну с клеммами. Ну хорошо, и что, пынь, и что?
4: И что-то вот, как бы, вот, ну, пынь и проснулся. Вы же просыпаетесь в такой ситуации?
2: А там...
4: Или нет уже? Там... Ток, да? Синие изолентные примотанные такие.
2: Так и что, проснулся и вспомнил, как
4: это было? Это же, смотрите, это получается же какой-то такой совершенно условный рефлекс вырабатывается. Знаете, помните, как собаки Павлова? Там,
2: чистый,
4: да,
2: чистый
4: как,
2: условный,
4: какой, да. Так же можно еще как-то расширить какие-то, не только будить, а что еще побуждать к каким-то действиям.
2: А мы не знаем. Вы уверены, что во время периодических переговоров Трампа с Ираном она на эту кнопку не жмет?
4: Да.
2: И в этот момент...
4: Один удар током проснулся, два удара током подписывай, там, три удара током третий, не подписывай.
2: А третий...
4: Да, четыре отказывайся от своих слов. Да?
2: Да. Нет. Подождите, если то, что говорите вы, наоборот, это не отказывайся, это полный прилив тестостерона. Бабах! На 12. Это, наоборот, действуй.
4: Хорошо, тут действуй. А возможно, как бы там по разным частям тела клеммы у него установлены. Может, спереди действуй, сзади... На попятный, так скажем.
2: А что сзади здесь?
4: Включай сзади. Ну, клемма тоже.
2: А включи... А что, к чему она подсоединена?
4: Ну, как-то на изолентой там туда.
2: И что?
4: И все, да?
2: И что?
4: Все. Не подписывай.
2: Включайся. А если замкнет и то, и другое, и спереди,
4: и сзади. По-моему, это уже произошло давно.
2: Да, это случается часто.
5: Привет, это DJ Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Реклама. Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Хруст Шоу.
1: Россияне массово захотели Человека-паука. За полгода оборот эротических костюмов с супергероем вырос на 42%. На маркетплейсах в последние месяцы активно раскупают как мужские, так и женские варианты нарядов.
2: Я не понял, что значит эротический костюм? Что значит россияне массово захотели Человека-паука? И что, собираются Человека-паука чпукнуть?
3: Или в образе Человека-паука кого-то там тоже там...
2: Что такое эротический костюм Человека-паука? Это типа что, костюм с вырезом на заднице? Такой Человек-паук, а на попе дырка, что ли?
3: Ну, не знаю. Или это что? Как бы не по-нашему. У нас это как совсем... вырез спереди должен быть.
2: Я надеюсь. Это вообще, ну, в любом случае, это разве Человек-паук? Это какой-то человек-гомосек.
3: Это эротический человек.
2: Эротический человек? Нет, это, смотря где дырка, конечно. Но это костюм кого угодно, но не Человека-паука. Эротический костюмчик. А что там эротического в нем? То есть это что, типа, обтягивающий
3: нет,
2: паук или что?
3: Нет, обычный костюм Человека-паука уже обтягивающий. Это еще для Человека-паука не
2: эротический. А это еще совсем обтягивающий, чтобы прямо вот видно паука. Не совсем... Нет, если он обтягивает до того, чтобы видны
3: твой
2: эти.
3: Твой паукан видно.
2: Паукан, да, уже. Чем он отличается от просто эротического латексного костюма из кого? Секс-шопа? Костюм Человека-паука от обычного, просто обтягивающего.
3: Ну, смотрите, вот ваш обтягивающий с дыркой сзади, это просто черный. А тут как бы в цветах Человека-паука.
2: Синий, красный. В каком смысле мой?
3: Ну, вы мне показывали как-то фоточку, прислали. Уже забыли, наверное.
2: Это было... Нет, вы просто, Кремов, понимаете, у вас было много коллег в жизни. Все уже перепуталось. Нет, что такое... Я реально не понимаю, что это значит. А главное, что хотят россияне. Массово захотели Человека-паука. Значит, оборот эротических костюмов с Человеком-пауком вырос на 42%. Зачем? Они хотят его что? Что с ним делать? Им так нравится Человек-паук, что они его... Что?
3: Даже не знаю. Знаете, не пугайтесь этим цифрам. Вырос на 42%, да? Как бы, возможно, в прошлом году продали 3 костюма, а сейчас 5. Вот вам и статистика.
2: Что-то мне подсказывает. В любом... Хорошо, я надеюсь, что это так. Но в любом случае обидно. Обидно, что не нашего героя хотят того-сего, а опять западного. То есть, как костюм Человека-паука. Вот у нас, слушайте, у нас тут вот буквально тут на днях свой фильм вышел со своим героем. Колобок.
3: Да, Человек-колобок.
2: Да, почему они не хотят эротический костюм Человека-колобка? Чтобы уж, если что, то нашего. У Колобка тем более же уже костюм. У него есть, во-первых, этот рот, например.
3: Ну, нет, подождите, это у обычного Колобка есть.
2: Так.
3: А у эротического костюма Человека-колобка... Там должны быть еще какие-то девайсы, какие-то технические отверстия, возможно, знаете, там.
2: Ноги?
3: Нет, какие ноги?
2: А что?
3: Ну, там что-то
2: вот... Нет, как вот... Нет, если уж полезли в кузов, то полезли. Да, назвался груздем. Расскажите мне, что такое, по-вашему, эротический костюм Человека-колобка? Это какой?
3: Ну, какой-то, может, там, где-то там в неожиданном месте, там, в таком внезапном месте, я бы сказал, какое-то проветривание организовано, знаете, там клапан открывающийся, там...
2: Проветривание колобка,
3: да? Да! Ну, это хотя не просто так. Костюм маскарадный человек.
2: Мне просто обидно, что опять вот это западные эти костюмы, этот культ опять
3: да,
2: начинается.
3: Да, надо внедрять нашего.
2: Конечно. Вот если бы вы, представьте, вот да просто не обязательно играть. Зачем нам эротический? Просто костюм Человека-колобка. Или просто...
3: Нет.
2: Кожаный. А колобок же, он же, хотя он не кожаный,
3: нет,
2: да?
3: Нет, какой он? Он хлеб. С корочкой.
2: Хлебный костюм такой, знаешь, из мякиша.
3: Да, и такой, заходишь в комнату, так, хоба, я от бабушки ушел.
2: Ну, что это эротический? Короче, пора завязывать с этой всей нечистью. Если уж хотите эротический костюм, ну что, мало наших героев.
3: Да, Баба-Яга. У нее ступа есть. И избушка. Избушка на курьих ножках, тема.
2: Вот, да. Опять же, петушок, да, золотой гребешок.
3: Да.
2: Да? Вот, петушок.
3: Белка, нет, ядра чистый изумруд.
2: Это лучше. А петушок, наверное, не надо все-таки. Давайте забудем, да?
3: Все.
2: Даже петушок нашел, что? А он такой навязчивый. Прислал. Даже петух не хочет в такое играть.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой длинный верхний кафтан с жесткой прокладкой и глубокими карманами с клапанами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы говорим о твоей аэрофобии, в каких бы формах она ни проявлялась и чем бы она ни была вызвана. Вот Дмитрий пишет. А, понятно, я вник в тему, начинаю такой, ну, обстоятельно. Боюсь, больше всего боюсь, когда пилоты открывают кабину и предлагают посидеть в кресле пилота за 100 рублей. К счастью, это было всего лишь один раз, в 90-х. Мне тогда было 16 лет, но запомнил я это на всю жизнь. Вот выживали, как могли пилоты.
0: А у меня так знакомый пилотом стал в 90-х. Он просто хотел перелететь Петербург-Москва. Пилот открыл кабину, он туда зашел, вышел уже пилот. Да, кстати, было все дешево. Так пилотами и становились в 90-х. Да. Зашел, и, кстати, скажу больше. А стюардессами знаете, как становились в 90-х?
1: За 100 рублей?
0: Ну, нет, там бесплатно. Там другой тест. Да. Давайте все-таки про фобии.
1: Ну, это какая-то фобия. Нет, это конечно, что, боится, да, чтобы да, открою, потому что ему за 100 рублей писать. Ну, в наших реалиях уже не за 100 рублей, там 1000 за 5, наверное. Вот дядя Дрюс пишет. Привет, летчики. У меня ситуация была. Летел из Турции, и когда выехали на взлетную полосу, маленький ребенок начал орать на весь самолет. «Остановите его! Он упадет! Мы умрем!» И при взлете бабка на соседнем ряду начала блевать на пол. Вот это вот...
0: А какие авиалинии?
1: Турецкие, я думаю. Раз летел из Турции.
0: Ну, да, тут уже, конечно, не до аэрофобии. Если ты уже прошел такое, то уже лететь не так страшно.
1: Ну, кстати, да, закалка некая, то есть некая прививка.
0: А здесь кто-то орет и стошит, здесь блюет бабка. Согласитесь, уже так, полет то же самое, это уже дело десятое. Как называется, кстати, эта фобия, когда бабка блюет?
1: Ну, это как бы, ну что, когда... Ты...
0: Боишься, когда блюет?
1: Блева бабкофобия или бабка блевофобия, я не знаю.
0: Вот, понимаете, поэтому не...
1: А вот это не страшно. Артем. На самолете боюсь, что при приземлении самолет выкатится за ВВП. Не сработают тормоза.
0: Да, это мы все боимся.
1: Ну да, ну нет, я-то боюсь, что он выкатится за ВПП, за взлетно-посадочную полосу.
0: А я нет.
1: А вы боитесь, что за ВВП?
0: Да, мы все боимся, да. Я вообще, это вы приземленный человек, а мы думаем глобально. А вдруг он выкатится за...
1: Ну, еще такой тоже страх появился.
0: Уже появился, да? Вот, понимаете? Давайте я почитаю. Ну, что тут пишут? Мне такое попадается, что... Почему вы такое не читаете? Вроде это... Ну, окей, ладно. Вот пишет, например, Артур. Пишет, летя на самолете, я боюсь, как бы в двигатель... Как вы думаете, чего он боится, как бы в двигатель?
1: Ну, двигатель как-то посторонний предмет какой-то.
0: Ну, например, какой посторонний? Есть сразу же предметы, там, например, большой, маленький, какой?
1: Помните, случай был, это же проверяли двигатели общественники в Махачкале, заглядывали.
0: Было, да.
1: Заглядывали,
0: а разные предметы,
1: на полосу.
0: Разные туда суют предметы, да, вот, и правильно боится. Он пишет, летя на самолете, боюсь, как бы в двигатель не залетел какой-то аист. И все, приехали. Знаете, а у меня, ну, аисты фигня. Вот я боюсь, как бы в двигатель не залетел дирижабль. Представляете, какой это совсем будет конфуз. Или еще хуже, например, воздушный шар. А если вертолет в двигатель залетит? На самом деле, аисты, ну, как бы, они там вроде не очень летают. Обычно туда залетают, там, знаете, такие птички помельче.
1: Голуби всякие,
0: голуби?
1: Чайки.
0: Не, ну, голуби это уже совсем на посадке. Это уже прям на взлетной полосе. Это не так страшно. Они выше так особо не летают. А у вас какая фобия, что в двигатель да что попадет? Не, ну, серьезно. Я знаю, что вы боитесь летать. Вот давайте только не юлите. Что вы боитесь, какой предмет попадет в двигатель, что будет реально?
1: Да все, всего боюсь, как бы. И этого боюсь, что вы настойчиво мне показываете. Чтобы...
0: Что я показываю?
1: Ну, уже все.
0: Голубя?
1: Да, голубя своего показываете. Там, что угодно попадет в двигатель, я этого всего боюсь. А попасть можете что угодно. Птица, там, малиновое варенье, там, что угодно.
0: Человек.
1: Человек, там, пенек какой-нибудь, там, подосиновик, там, ну, не знаю. Штангенциркуль, курвиметр, ну, такой есть
0: прибор. Да и вы сами можете туда попасть.
1: Да?
0: Если, например, да, боже, сосет. Кстати, если вы попадете в двигатель, лучше бы уж даже аист.
1: Так.
0: Наверное. Хотя аист, он еще с ребенком. Вот смотрите, нет, я тоже читать не буду, потому что тут первая часть хорошая, а вторая не очень.
1: Читайте первую.
0: А нет смысла без второй. Ну, а знаете, давайте я почитаю, вот давайте, да не по теме, много тоже мы их не читаем. Так, вот, например, вот Елена пишет. Всем привет. Я просто хотела сказать, что включила вас 5 минут назад и уже чувствую, что моя жизнь пошла не по тому сценарию. Спасибо, мужики. А ты представляешь, Сонушка, каково нам? Вот мы здесь приходим сюда, чтобы по сценарию драма, а получается колобок. Вот, кстати, или...
1: Нет. Вот еще очень важные слова там говорит, пишет.
0: Вот наша авиационная программа. Видите? Ну, уже полетели в том смысле уже отсюда, да?
1: А то уже...
0: А, кстати, вот такой фобии у вас нет, что вы сядете в самолет.
1: У меня будут орать на ухо, полетели. И бабка тут блюет, и аист в двигатель
0: залетел. Но это больше похоже на вечеринку. Вы, кстати, такое одну вели. Все, давайте посмотрите на время.
1: Ну вот что будем смотреть.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также
0: тьфу. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Поднимись туда, где звучит Drum'n'Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum'n'Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
1: Колбасный цех. На рекорде.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Также записи итоговых субботних Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной. Ну и, конечно, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. У меня в телеге я выложил пост о том, что в следующем часе у нас будет час резидента, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте реакции, напишите, может быть, свое отношение к этому шоу, как вам нравится и что бы вы хотели добавить, убавить. В общем, обязательно обратную связь от вас ждем у меня в телеграм-канале Team Vox. Далее же по расписанию, как вы понимаете, час резидента, классный гость. Пообщаемся с ним, узнаем у него всю подноготную, какие-то там закулисья и так далее и тому подобное. Ну а что касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Ритон.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов, любимых диджеев, тех, которых вы хорошо знаете. Они, в свою очередь, играют часовые сеты, ну а я делаю с ними мини-интервьюшки, задаю вопросы, чтобы получше вас познакомить. Сегодня же мы пригласили в студию артиста, которого знают далеко за пределами одной радиостанции. Его музыка выходит на крупных европейских лейблах, звучит в сетах мировых звезд. Ну а в этом году он выпустил свой дебютный альбом «Перешифт» из 12 треков, над которыми он работал аж 2 года. Да-да, вы правильно поняли, это Ритон. Привет, Гриш, рад тебя видеть и слышать в эфире. У нас тут еще целая рекордная семья, поздороваешься?
2: Всем привет, привет, Тим, привет, слушатели, привет, Радио Рекорд.
1: Да, привет еще раз. Слушай, ну давай к твоему альбому, ведь 2 года работы — это очень долго по современным меркам. Ты его действительно 2 года создавал? Или часть этого времени ушла на попытки понять, каким вообще он должен быть, этот альбом? Прокрастинацию или, как в фильме «Миллионер из трущоб», жизненные ситуации дали пищу для его создания?
2: Слушай, да, действительно, 2 года — это долго, но это не означает, что я сидел вот эти все 2 года, полтора-два года методично делал альбом у себя дома. Нет, были моменты, когда я вообще не понимал, каким он должен получиться, каким он должен быть.
1: Классика.
2: Вот, постоянно переименовывал папки, переименовывал треки. То есть это такой долгий путь. И в то же время большая часть этого времени все равно была частью работы над альбомом, потому что ты живешь, с тобой что-то происходит, ты что-то переживаешь,
1: да,
2: и потом все это оказывается каким-то образом в твоей музыке, да? Поэтому какие-то вещи я вообще понял только спустя время. Вот, так что 2 года — это не столько про 2 года записи в студии, сколько про 2 года жизни, из которых в итоге и получился альбом «Перешифт».
1: Да, ну то есть я правильно про фильм вспомнил. Ладно, давай заценим, что нам сегодня приготовил в рамках «Часа резидента». Час твой. Жми.

Beaker. Beaker. What's your name? Nice to meet ya. Got big tune.

0: It's like the groove is your groove.
1: Слушайте специальный канал DJ Гвоздь на сайте и в приложении Радио Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: в религиозных обрядах, для чудесных исцелений, для изгнания бесов и одержимых, внушения, явление, которое наука позже назвала гипнотическим, были уже известны египетским жрецам и во времена древних людей.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.